0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Многие счастливы тем, что есть, и говорят: «В тесноте, да не в обиде, чем богаты, тем и рады». Но счастья много не бывает, а стремление к большему и есть жизнь, наполненная смыслом и радостью. Потребительские кредиты от Челябинвестбанка. Живите лучше, а мы поможем. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Радіо 100. 100 FM. Реклама на Радіо 100.
1: Задача служащих муниципалитетов – развивать веренные им территории. Для этого нужны талантливые, активные, инициативные сотрудники. Если ты готов решать проблемы своей территории, войди в команду муниципальных служащих. Зайди на сайт госслужба.gov74.ru в раздел «Подбор кадров». Выбери интересующую тебя вакансию и стань кандидатом на замещение вакантной должности в муниципалитете. Мысли масштабно. Тебя ждут большие проекты. Запрещено для детей.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь?

0: казалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
1: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Радіо 100. Радіо 100. 100 FM. Кавервіль. Кавервіль. На Радіо 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Многие счастливы тем, что есть, и говорят: «В тесноте, да не в обиде, чем богаты, тем и рады». Но счастья много не бывает, а стремление к большему и есть жизнь, наполненная смыслом и радостью. Потребительские кредиты от «Челябинвестбанка». Живите лучше, а мы поможем.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

Радио 100. Радио 100. 100 FM. Весеннее настроение на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Радіо 100. 100 FM. Реклама на Радіо 100.
1: Привет, дружок! Я Едина Рожок, и у меня для тебя очень вкусная новость. 6 июня в парке Гагарина пройдет фестиваль мороженого. Тебя ждут сказочные герои, яркая шоу-программа, пенная дискотека, развлечения для всей семьи и много-много порций бесплатного мороженого. Готов к самому сладкому приключению этого лета? Собирай друзей и приезжай на фестиваль Едина Рожок. 6 июня в парке Гагарина. Начало в 10.00. 0+.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Челябинске приступили к санитарной очистке пруда «Девичьи слезы» в Ленинском районе. Работы начались после жалоб жителей на мусор и неприятный запах. Подрядчик обещает убрать водоросли и грязь в течение 10 дней. Кроме того, на берегу водоема планируют отремонтировать скейт-парк. В Челябинской области 16 детей из лагеря «Уральские зори» отравились норовирусом. Анализы выявили вирус у работника пищеблока, что могло стать источником инфекции. Ведутся лабораторные проверки. По факту возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности при оказании услуг. В лагере находились более 150 детей. Все со справками о здоровье. После заезда у 5 детей появились признаки отравления. Затем заболели еще 11 детей. В Челябинске прошел масштабный экологический форум, собравший более 700 участников. Эксперты обсудили защиту водных ресурсов и снижение выбросов. К слову, в Челябинске за 9 лет воздух стал чище в 2 раза. Главными анонсами форума стали открытие центра компетенции по обращению с отходами в Юргу и запуск нового завода по переработке пластика уже этим летом. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 29 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Только в мае, ко Дню Победы, химчистка зимней куртки и пальто в Диане всего 1999 рублей. Спешите, друзья! Подробности на сайте diana74.ru.
2: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
4: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 100. Радио 100. 100 FM. Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Многие счастливы тем, что есть, и говорят: «В тесноте да не в обиде, чем богаты, тем и рады». Но счастья много не бывает, а стремление к большему и есть жизнь, наполненная смыслом и радостью. Потребительские кредиты от «Челябинвестбанка». Живите лучше, а мы поможем. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: О погоде на Радио 100. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 29 градусов.
1: Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Дома хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: С вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. Здравствуйте. Знаете, в чем главная магия развески картин? Это не строгий алгоритм, а чистое творчество. Вам не нужно быть профессиональным декоратором для того, чтобы создать стену, которую будет интересно разглядывать часами. Запомните два самых практичных приема, которые точно сработают. Первый и самый главный – смело вешаем картины прямо от пола. Забудьте про классическое размещение на уровне глаз. Самый крутой и современный подход – начать прямо от плинтуса. Это придает интерьеру индивидуальность и дизайнерскую смелость. Второй прием. Создаем скелет на полу. Раскладываем наши картины и начинаем с одной-двух разных крупных работ. Это основа. А далее, как пазл, заполняем свободное пространство вокруг, применяя более мелкие элементы. Нарежьте бумажные прямоугольники в размер предметов нарезки. И для начала разместите их с помощью бумажного скотча на стене. Ваш план готов. А теперь самое интересное – сила такой стены в уникальности. Не ограничивайте себя только картинами. Смешивайте все – графику и живопись, наброски и этюды. И самое главное – памятные вещи – афиши, билеты, открытки. И важный совет от сердца – не распечатывайте чужие работы с Pinterest. Такие поделки всегда выглядят дешево. Гораздо лучше и душевнее будет выглядеть, если вы купите работы молодых художников. Это недорого и поддерживает искусство. Или нарисуйте что-то самостоятельно. Это наполнит ваш дом настоящими историями, а не бездушными копиями. Ваша стена должна быть личной галереей, которую невозможно повторить. Вот в чем главный секрет. С вами была Марина Кутепова. Дома хорошо, когда он создан с душой.

0: Old News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. МВД предупреждает о новой схеме мошенников с инвестициями. Аферисты в запрещенной социальной сети Telegram заманивают жертв в закрытые чаты, обещая гарантированный сверхдоход. Люди вкладывают деньги, но вместо прибыли сталкиваются с постоянными требованиями пополнить счет. Полиция призывает не верить в легкий заработок и тщательно проверять подозрительные предложения. Российским гимнасткам вернули флаг и гимн. Наша сборная включена в список участников чемпионата Европы, который пройдет в Болгарии с 27 по 31 мая. Напомню, ранее Международная федерация гимнастики отметила нейтральный статус для россиян. Официальное подтверждение от европейских коллег ожидается сегодня. Журналисты со всего мира посетят Старобельск после удара ВСУ по местному колледжу. Как сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия обеспечит доступ прессы к очевидцам и спасателям. Жертвами атаки беспилотников, произошедшей в ночь на 22 мая, стали 18 человек, большинство из которых – подростки. 78-й Каннский кинофестиваль назвал лауреатов. Главный приз «Золотая пальмовая ветвь» достался румынскому фильму «Фьорд» Кристиана Мунджу. Гран-при фестиваля завоевал российский режиссер Андрей Звягинцев с картиной «Минотавр», которую зрители встретили 8-минутными аплодисментами. Фестиваль завершился в Каннах после 12 дней конкурсных показов. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 29 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100. Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Только в мае, ко Дню Победы, химчистка зимней куртки и пальто в Диане всего 1999 рублей. Спешите, друзья! Подробности на сайте diana74.ru.
2: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот, мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится, мать порядок, папа цирк, мама дом, а папа мир, мама планы, папа случай, мама любит, папа учит, мама веский аргумент, папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: О погоде на Радио 100. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 29 градусов.
1: Радио 100. Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Language Time на радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о песне американской певицы Билли Айлиш «Чихиро». «Чихиро». To take my love away, when I come back around, will I know what to say? Ты забрал мою любовь, когда я вернусь, буду ли я знать, что сказать? Said you won't forget my name, not today, not tomorrow. Ты говорил, что не забудешь мое имя ни сегодня, ни завтра. Песня вошла в альбом «Hit Me Hard and Soft» и сразу привлекла внимание слушателей своей атмосферой тревоги и эмоциональной отстраненности. Название «Чихиро» — это отсылка к героине Тихиро знаменитого анимационного фильма «Унесенные призраками» режиссера Хаяо Миядзаки. В фильме она проходит через странный и пугающий мир, постепенно теряя привычную реальность. И у Билли Айлиш это имя становится символом человека, который пытается не потерять себя в сложных чувствах. Open up the door, can you open up the door? I know you said before you can't cope with anymore. Открой дверь, можешь открыть дверь? Я знаю, ты говорил, что больше не справляешься. You told me it was war, said you'd show me what's in store. I hope it's not for sure. Can you open up the door? You told me it was war, said you'd show me what's in store. I hope it's not for sure. Can you open up the door? Ты говорил, что это война, что покажешь мне, что нас ждет. Надеюсь, это не взаправду. Можешь уже открыть дверь? Эти строки звучат как попытка достучаться до человека, который эмоционально закрылся. В песне много повторов и почти гипнотических фраз. Они создают ощущение тревожного внутреннего диалога. So you sit at the counter when I looked away, so you turn around, but it wasn't your face. Я увидела твое место у стойки, когда отвернулась, я увидела, как ты обернулся, но это был не ты. Said I need to be alone now, I'm taking a break. Ты сказал, я хочу побыть в одиночестве, мне нужен перерыв. Музыкально «Чихиро» сочетает электронное звучание, минималистичный бит и почти шепотный вокал Билли. Постепенно песня становится все более напряженной, словно человек теряется между воспоминаниями и реальностью. Многие критики назвали «Чихиро» одной из самых кинематографичных песен Билли Айлиш. Это композиция о потере связи, эмоциональной пустоте и попытке вернуть человека, который уже стал чужим. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
0: Language Time на радио 100.

Музыка. Музыка. Без лишних слов. Без лишних слов. На радио 100. Люкс Тайм. На радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Баскетбольный клуб «Челбаскет» впервые в своей истории стал чемпионом Суперлиги Российской Федерации баскетбола. Челябинцы выиграли финальную серию до 4 побед у «Химок» со счетом 4-2. Решающий матч наши спортсмены выиграли на выезде. В Челябинске тысячи болельщиков следили за игрой в фан-зоне на Белом рынке. Губернатор Алексей Текслер уже поздравил команду, отметив, что эта вершина покорилась «Челбаскету» всего за 3 года игры в Суперлиге. Поздравляем команду с победой! В поселке Железнодорожном Челябинской области подвели итоги работы патриотического клуба «Регион-74». На базе местного дома культуры кадеты от 7 до 15 лет целый год изучали историю, основы безопасности, занимались спортом и строевой подготовкой. На финальном концерте «Традиции сильных» ребята продемонстрировали хоровое пение и приемы боевых искусств. Как отметила руководитель проекта Анастасия Мельникова, главная задача клуба – это оградить детей от негатива в интернете и воспитать из них достойных и ответственных людей. В завершении праздника юным кадетам вручили очередные удостоверения и благодарности. Челябинские серые инженерные шкафы превратятся в арт-объекты. До самой осени в рамках проекта «Город в красках» юные художники распишут 48 сооружений во всех районах города. Глава Челябинска Алексей Ложкин сообщил, что эскизы уже готовы, а сюжетная линия рисунков посвящена Челябинску как культурной столице России 2027 года. Первый такой объект уже можно увидеть на пешеходной зоне улицы Кирова. Напомню, что в прошлом году в городе таким образом украсили 35 инженерных шкафов. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 29 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Только в мае, ко Дню Победы, химчистка зимней куртки и пальто в Диане всего 1999 рублей. Спешите, друзья! Подробности на сайте diana74.ru.
2: Петровна, тебе квитанции за газ уже приносили?
3: Я за бумажками не слежу. Перешла на электронные квитанции и в акции участвую.
4: Акция «Удачная весна» от «Новатэк Челябинск». По 31 мая 2026 года откажитесь от бумажных квитанций, не имейте долгов за газ и участвуйте в розыгрыше призов. Электронные квитанции – это не только удобно, но еще и выгодно. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте novatek74.ru.
5: Привет, дружок! Я Единорожок, и у меня для тебя очень вкусная новость. 6 июня в парке Гагарина пройдет фестиваль мороженого. Тебя ждут сказочные герои, яркая шоу-программа, пенная дискотека, развлечения для всей семьи и много-много порций бесплатного мороженого. Готов к самому сладкому приключению этого лета. Собирай друзей и приезжай на фестиваль Единорожок. 6 июня в парке Гагарина. Начало в 10:00. 0+.
6: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
7: 0+.
8: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Многие счастливы тем, что есть, и говорят: «В тесноте да не в обиде, чем богаты, тем и рады». Но счастья много не бывает, а стремление к большему и есть жизнь, наполненная смыслом и радостью. Потребительские кредиты от Челябинвестбанка. Живите лучше, а мы поможем. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: о погоде на Радио 100. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 29 градусов.
1: Радио 100. 100 FM. 100 FM. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Задача служащих муниципалитетов – развивать вверенные им территории. Для этого нужны талантливые, активные, инициативные сотрудники. Если ты готов решать проблемы своей территории, войди в команду муниципальных служащих. Зайди на сайт госслужба.gov74.ru в раздел «Подбор кадров». Выбери интересующую тебя вакансию и стань кандидатом на замещение вакантной должности в муниципалитете. Мысли масштабно. Тебя ждут большие проекты. Запрещено для детей.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Челябинск пешком.
1: Челябинск пешком.
0: На радио 100.
2: Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Здравствуйте, друзья. Это рубрика «Челябинск пешком». Ну что, весна близится к завершению, не за горами лето, а поэтому думаем об отпуске, о свободном времени. И не забываем о том, что в эфир выходит рубрика интересная, в которой мы рассказываем вам про историю Челябинска и про то, как раньше отдыхали жители нашего славного города. Сегодня нам об этом расскажет экскурсовод Мария Сушкова. Мария, здравствуйте.
3: Ольга, добрый день.
1: Челябинск пешком.
0: Ну что, как отдыхали челябинцы в дореволюционное время, я так понимаю, да? Этот промежуток берем.
3: Да, все верно. Практически то же самое, что и мы сейчас. Было понятие отпуска. 3-4 недели. В основном это были, конечно, мужчины. Работали в семье мужчины. Мы говорим все-таки про чиновников, про купцов, про...
0: состоятельных людей, да?
3: Да, более состоятельных людей, которые могли себе позволить такое времяпрепровождение. Как проводили отпуск? Первый вариант был, ну, как и сейчас, наверное, один из самых распространенных, это куда-то уехать. Можно было уехать к родственникам, если они живут где-то, ну, в другом регионе. В этот момент уже действует железная дорога.
1: Челябинск пешком.
0: Мария, давайте вернемся в Челябинск. Какие у нас здесь ключевые места для отдыха были самые популярные, самые любимые жителями?
3: Было понятие дачи. У жителей города были свои огороды здесь в городе. Если надо, они что-то тут выращивали. Но дача подразумевала именно отдых. Дачи размещались в каких-то так называемых курортных зонах. Самая ближайшая курортная зона – это было озеро Смолино. В то время вода была солоноватая, считалась целебной, поэтому проводили время на озере для того, чтобы поправить здоровье. Снимали дом или квартиру, то есть это может быть несколько комнат в доме. Дачу снимали где-то с середины мая и до середины августа, начала сентября, в период детских школьных каникул. Было понятие доходных домов. То есть это мог быть какой-то житель, который сдавал несколько там своих комнат или отдельно стоящий дом на своем участке. Брали с собой домашний скот, если он был, то есть, допустим, взять с собой корову на дачу, это прям нормально. Вот этой вот всей толпой они переезжали, там обустраивались.
1: Челябинск пешком.
0: А про развлечения, если говорить, какие-нибудь игры на свежем воздухе были популярны? Или вот, допустим, велосипеды были уже в то время? Что-то вот про это давайте расскажите.
3: Да, это было новое такое увлечение у челябинцев. Это было достаточно дорогостоящее приобретение. То есть это, ну, примерно 2 месяца заработная плата чиновника. Для рабочего это несколько месяцев работать нужно было, чтобы купить велосипед. Соответственно, конечно, они не могли себе этого позволить. Чтобы ими пользоваться, нужно было сдавать, ну, своеобразный экзамен на право пользования. После этого выдавалось что-то вроде водительских прав на конкретного человека. А на велосипед выдавался номерной знак, который необходимо было крепить сзади под седлом. Помимо того, что нужно было сдать экзамен на вождение, необходимо было заплатить налог. Ну, скажем так, транспортный налог на велосипед, он составлял 1 рубль. Права действовали год с 1 мая по 30 апреля следующего года.
1: Челябинск пешком.
3: Вообще становится популярным спорт. Изначально спорт, массовый спорт, он рассматривался для мужчин как подготовка к армии. Но постепенно про здоровый образ жизни стало. И государство в том числе, ну, вкладывалось в здоровье нации, скажем так. В начале 1900-х годов гимнастика стала внедряться в школах как отдельный предмет. Гимнастикой стали заниматься и мальчики, и девочки. В конце 19 века появляется первый городской парк, парк общественного собрания. Он располагался там, где сейчас находится городок чекистов, рядом с Алым полем. Потом он переехал непосредственно то, что мы сейчас называем городской сад имени Пушкина. Это было место для массовой публики, то есть это было место для всех горожан. Был один из первых кинотеатров в городе, например.
0: Ну, под открытым небом?
3: Нет, это было здание, туда нужно можно было покупать билеты, но находился на территории парка. Была организована летняя эстрада, проходили концерты, выступления, в том числе, например, Челябинского симфонического оркестра. Был летний клуб, там проводили танцевальные вечера, проводили детские праздники, проводили маскарады, в том числе благотворительные. Там был организован фонтан с фигурами мальчика и девочки под зонтом. Реплика этого фонтана стоит и сейчас в горсаду имени Пушкина. Дети под зонтом. Бронзовый памятник на одной из центральных аллей.
1: Челябинск пешком.
0: Ну что же, Мария, спасибо за интересный рассказ. Время идет, но практически ничего не меняется. Так что, друзья, отдыхаем в тех же местах, любуемся теми же фонтанами и памятниками. Можно прогуляться в парк Пушкина и посмотреть на этих детей под зонтом. Вам спасибо. Встретимся через неделю и продолжим рассказ о нашем любимом городе. Это была рубрика «Челябинск пешком».
1: «Челябинск пешком».

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Секретная служба США нейтрализовала стрелка у Белого дома. 21-летний Насир Бест открыл огонь на пересечении улиц у президентской резиденции и был убит ответным огнем агентов. По данным СМИ, нападавший страдал психическим расстройством и ранее уже угрожал сотрудникам службы. В момент стрельбы Дональд Трамп находился в здании. Он не пострадал. Наемники из стран Запада практически исчезли из зон боевых действий, сообщают российские силовые структуры. По данным ведомств, сейчас на передовой со стороны Украины воюют в основном выходцы из Латинской Америки, в частности из Колумбии. Их отправляют на самые сложные направления, где они несут огромные потери. Вашингтон и Тегеран подпишут меморандум о перемирии на 60 дней. Сделка включает разминирование Ормузского пролива, прекращение конфликта Хезболлы с Израилем и отказ Ирана от ядерной программы. В ответ США обещают смягчить санкции, однако сохранять свое военное присутствие в регионе до заключения окончательного договора. Размер материнского капитала в России в ближайшие годы превысит 1 миллион рублей. Глава Министерства труда Антон Котяков напомнил, что выплаты индексируются ежегодно и чаще всего тратятся семьями на покупку жилья. Кроме того, при рождении третьего ребенка государство дополнительно выделяет 450 тысяч рублей на закрытие ипотеки. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10 градусов, завтра днем до плюс 29. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможное отличие характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Радио 100.
1: О погоде на Радио 100. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12 градусов, завтра днем до плюс 29.
0: Весеннее настроение на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Культурный код на Радио 100.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Культурный код» и я, ее ведущая, Кристина Вовченко. Челябинск готовится к культурной столице 2027, и в этой программе мы будем освещать подготовку, рассказывать про культурные события города и области. И, конечно же, в студию «Радио 100» придут самые значимые лица культуры. Этот выпуск мы посвятим важному для России празднику Дню славянской письменности и культуры. День славянской письменности и культуры ежегодно отмечается в России 24 мая. Это праздник, символизирующий единение славян и сохранение культурных ценностей. Как будет отмечать Челябинск, нам расскажет директор Дома дружбы народов Юлия Лапидус. Юлия Александровна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: В основе торжества память о святых равноапостольных Кирилле и Мефодии. Это выдающиеся просветители, создавшие славянскую азбуку. Какова история и значение в современности Дня славянской письменности и культуры?
2: В России первые традиции чествования памяти Кирилла и Мефодия были заложены в XI веке. Одно из свидетельств тому – Архангельское Евангелие от 1092 года, в котором на 14 февраля упоминается Кирилл, а на 6 апреля – Мефодий. И именно Россия ввела в церковный календарь общую дату празднования – 11 мая, 24 мая – по новому стилю. И первые чествования славянского слова уже прошли в Москве в 1862 году. А в 1863 году праздничные торжества проходили и в других городах. Но надо сказать, что с 1991 года, согласно указу президента, уже праздник получил государственный статус и отмечается в этом статусе по сей день.
1: Нужно помнить, да, наши корни, наши традиции.
2: Конечно.
1: Праздник, символизирующий единство славян, и этот год 2026 объявлен президентом годом единства народов России. Наша уральская земля объединяет как раз многообразие национальностей. Какое влияние оказало создание славянской азбуки на развитие культуры и письменности народов России?
2: Но надо сказать, что действительно этот год объявлен президентом России Владимиром Путиным годом единства народов России. И Челябинская земля действительно это такой же многонациональный регион, как наша Великая Россия. 190 народов, Челябинская область 150 народов. А, конечно, это вопрос на целую диссертацию. Но если кратко, то создание славянской азбуки Кириллом и Мефодием в IX веке стало ключевым событием, которое оказало глубокое влияние на развитие культуры и письменности народов России и всего славянского мира.
1: Перейдем тогда, как будет отмечать Челябинск. Уже вот второй год непосредственно площадкой для празднования является Кафедральный собор Рождества Христова.
2: Да.
1: Действительно большая площадка. Расскажите, это будет как бы традицией, почему выбрана была данная площадка и сколько человек ожидается?
2: Ну вот такая небольшая преамбула. С 15-го года Дом дружбы народа в Челябинской области проводит областной праздник День славянской письменности и культуры. Он проходит при поддержке Министерства культуры Челябинской области, Челябинской епархии Русской православной церкви. И в этом году он проводится при поддержке Федерального агентства по делам национальностей «Город Москва» и Управления общественных связей правительства Челябинской области. Этот праздник проводился в Челябинской государственной филармонии. Он проходил в органном зале «Родина». Несколько лет мы проводили около исторического музея. Вот, наконец-то, второй год. Это замечательная площадка, это знаковое место не только для города Челябинска, но и, конечно, для всей Челябинской области. А еще, конечно, мы говорим о том, что Челябинск в 27-м году будет культурной столицей России. И вот это вот замечательное место, оно очень удобное, очень красивое, оно очень емкое. И буквально вот этот весь сам кафедральный собор, это живые декорации. Ну, конечно, помимо этого у нас будет стоять сцена, у нас будет фотозона, красивые древнерусские буквы. И, конечно же, будет порядка 30 мастер-классов. Их привезут наши муниципалы, их привезут Национальное культурное объединение Челябинской области. Это будет и создание иконописи, это по изготовлению народной куклы Берегини, по живописи, рисунку, птички из ниток, игра на народных инструментах, роспись по бересте, книжная выставка. Безусловно, будет представлена у нас экспозиция русской избы, экспозиция горница. Также будет по изготовлению кукол в национальных костюмах, кокошников, плетение на коклюшках и чего только не будет. Поэтому, безусловно, наш праздник носит такой и просветительский аспект. Безусловно, это вообще неотъемлемая часть Дня славянской письменности. Ожидаем мы более 2000 человек. Я думаю, эта цифра совершенно примерная, потому что место там замечательная, там можно и гулять, и пройти куда-то дальше. Вот. Также будет на площадке работать полевая кухня. Каждый может угоститься, и гречневая каша будет с мясом. Поэтому вот в этом году мы решили так, чтобы люди погуляли и что-то покушали. Также наши центры привезут элементы и славянской, и русской кухни. Это будут у нас и блины, и пироги, и растягай.
3: Да, вы описали прям такую картину, что глаза, грубо говоря, разбегаются от многообразия. То есть и светские традиции, и церковные традиции. Вы упомянули как раз про мастер-класс иконописи.
2: Да.
3: Очень интересно, какие святые образы разрешено писать, и вообще нужно ли какое-то церковное благословение?
2: Да, у нас второй год вот этот мастер-класс проводит матушка Юлия, это супруга отца Дмитрия, он настоятель Верхнесонарского храма Пластовского района. У нее мастер-класс, он носит образовательный характер. Во-первых, там все по канону, и там показаны этапы создания иконы, то есть, безусловно, там не будет нарисовано ликов святых, да, потому что действительно вот такой поэтапный мастер-класс, она будет там показывать, как вот эту дощечку, как-то ее там делать, как краски разводить, то есть это действительно будут вот этапы создания.
3: Вы упомянули тоже про то, что впервые дегустационная площадка будет ждать гостей,
2: да,
3: помимо,
2: да,
3: духовной пищи,
2: да,
3: и физическая. То есть там будут представлены старинные рецепты славянской кухни, уральской тоже будет представлена?
2: У нас, смотрите, у нас не будет отдельно дегустационной площадки. То есть наше муниципальное образование, они привозят, все это будет, как, знаете, такая экосистема праздника, да, в одной экосистеме. То есть это будут выставки, это будут мастер-классы, это будут элементы национальной кухни, да, соответственно, русской и славянской. Но я знаю, что нам привезут старинный рецепт пшенника, и нам его привезет Славянский центр Аргаяшского района. То есть что такое пшенник? Это молочная пшенная каша, которая запечена в печи. Думаю, что будут еще у нас старинные блюда, но давайте сейчас не будем пока раскрывать всех секретов.
3: Совершенно.
2: Да, все-таки
3: приходите,
2: те, кто,
3: да,
2: к нам придет, да, они всегда могут очень вежливо спросить у наших мастериц, да, как сделать тот иной рецепт. У нас здесь все-таки больше будет пища духовная, и нас ждет прекрасный концерт. У нас почетным гостем праздника будет русский уральский народный хор из города Екатеринбурга. Это тот хор, который объездил 50 стран мира. Помимо этого, у нас также будут принимать участие народные, фольклорные коллективы Челябинской области. Это будет и казачий коллектив «Вольница», заслуженный коллектив Южного Урала. Это будет молодежный театр «Проспект Дорняков». Кстати, они у нас будут впервые на нашем празднике. И также будут другие коллективы «Медовый Спас». Кто-то уже эти коллективы знает. Они уже полюбившиеся
3: популярные зрителям.
2: Да, но помимо этого у нас еще будет работать площадка кадрильная, кадриль-фест, то есть такой фестиваль в празднике. Вот, я бы так сказала, потому что студенты Челябинского государственного института культуры будут показывать разные кадрили. Поэтому мы тоже с нетерпением ждем вот этой кадрильной площадки. Приходите танцевать. И будет работать программа, она тоже у нас не первый раз, «Казачья удаль». Ее будет проводить заслуженный коллектив Южного Урала, ансамбль «Казачьи песни Вольницы», руководитель Николай Михайлов из города Миасса. Там будут и народные игры, и рубка шашка, и фланкировка. В общем, такой боевой казачий дух, такой патриотический. Вот, он будет присутствовать на вот этой площадке.
3: Здорово. Юлия Александровна, последний вопрос. Давайте еще раз напомним слушателям, когда будет празднование Дня славянской письменности и культуры и куда приходить всем тем, кто хочет прикоснуться к истории, напитаться вот этой традиционной русской культурой.
2: Дорогие друзья, 24 мая на площадке около храма Рождества Христова Кафедрального собора начнется областной праздник «День славянской письменности и культуры». Мы ждем вас, приходите, вы получите истинное удовольствие от красивой музыки, от замечательной музыки, от красивого кафедрального собора, от этого благолепия, которое будет царить на площадке нашего праздника. Ждем вас.
3: Ну, после такого приглашения обязательно нужно посетить мероприятие. Благодарю вас за это интервью и напомню, что у нас в гостях была директор Дома дружбы народов Юлия Лапитус.
2: Спасибо.
3: Интервью подготовлено при поддержке Министерства культуры Челябинской области.
0: Культурный код на радио 100. «Люкс Тайм» на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Верхнем Уфалее спасатели МЧС освободили мужчину, чью ногу затянуло в лопасти мотоблока. Инцидент произошел во время работ в огороде. Одежду 60-летнего пострадавшего намотало на вращающийся механизм. С переломом ноги пенсионер был доставлен в больницу. В лесах Чебаркуля и Миаса установят 150 указателей для заблудившихся туристов. На каждой табличке проекта «Стрелки» указан уникальный номер. Назвав его спасателем по телефону 112, человек мгновенно передает свои точные координаты. По данным поисковиков, это позволит находить пропавших за считанные минуты. Проект реализуется при поддержке регионального фонда гражданских инициатив. Почти 2500 челябинцев приняли участие в юбилейном полумарафоне «Забег РФ», который прошел в субботу. Бегуны преодолели дистанции от 1 до 21 километра. Быстрее всех главный полумарафонский отрезок пробежала сотрудница полиции Анастасия Кайгородова. А уже в следующие выходные на Южном Урале состоится знаменитый парижский полумарафон. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10 градусов, завтра днем до плюс 29. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Только в мае, ко Дню Победы, химчистка зимней куртки и пальто в Диане всего 1999 рублей. Спешите, друзья! Подробности на сайте diana74.ru.
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
4: Петровна, тебе квитанции за газ уже приносили?
5: Я за бумажками не слежу. Перешла на электронные квитанции и в акции участвую.
6: Акция «Удачная весна» от «Новатэк Челябинск». По 31 мая 2026 года откажитесь от бумажных квитанций, не имейте долгов за газ и участвуйте в розыгрыше призов. Электронные квитанции – это не только удобно, но еще и выгодно.
7: Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте novatek74.ru.
8: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Кавервилль на радио 100.

0: Ігровий бестселер на Радіо 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Многие счастливы тем, что есть, и говорят: «В тесноте, да не в обиде, чем богаты, тем и рады». Но счастья много не бывает, а стремление к большему и есть жизнь, наполненная смыслом и радостью. Потребительские кредиты от Челябинвестбанка. Живите лучше, а мы поможем. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: touch and go to number one.
1: О погоде на Радио 100. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12 градусов, завтра днем до плюс 29.
2: Радио 100. Радио 100. 100 FM.

0: «Дома хорошо» – рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: С вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. Здравствуйте! Знаете, в чем главная магия развески картин? Это не строгий алгоритм, а чистое творчество. Вам не нужно быть профессиональным декоратором для того, чтобы создать стену, которую будет интересно разглядывать часами. Запомните два самых практичных приема, которые точно сработают. Первый и самый главный – смело вешаем картины прямо от пола. Забудьте про классическое размещение на уровне глаз. Самый крутой и современный подход – начать прямо от плинтуса. Это придает интерьеру индивидуальность и дизайнерскую смелость. Второй прием. Создаем скелет на полу. Раскладываем наши картины и начинаем с одной-двух разных крупных работ. Это основа. А далее, как пазл, заполняем свободное пространство вокруг, применяя более мелкие элементы. Нарежьте бумажные прямоугольники в размер предметов нарезки. И для начала разместите их с помощью бумажного скотча на стене. Ваш план готов. А теперь самое интересное – сила такой стены в уникальности. Не ограничивайте себя только картинами. Смешивайте все – графику и живопись, наброски и этюды. И самое главное – памятные вещи – афиши, билеты, открытки. И важный совет от сердца – не распечатывайте чужие работы с Pinterest. Такие поделки всегда выглядят дешево. Гораздо лучше и душевнее будет выглядеть, если вы купите работы молодых художников. Это недорого и поддерживает искусство. Или нарисуйте что-то самостоятельно. Это наполнит ваш дом настоящими историями, а не бездушными копиями. Ваша стена должна быть личной галереей, которую невозможно повторить. Вот в чем главный секрет. С вами была Марина Кутепова. Дома хорошо, когда он создан с душой.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. МВД предупреждает о новой схеме мошенников с инвестициями. Аферисты в запрещенной социальной сети Telegram заманивают жертв в закрытые чаты, обещая гарантированный сверхдоход. Люди вкладывают деньги, но вместо прибыли сталкиваются с постоянными требованиями пополнить счет. Полиция призывает не верить в легкий заработок и тщательно проверять подозрительные предложения. Российским гимнасткам вернули флаг и гимн. Наша сборная включена в список участников чемпионата Европы, который пройдет в Болгарии с 27 по 31 мая. Напомню, ранее Международная федерация гимнастики отметила нейтральный статус для россиян. Официальное подтверждение от европейских коллег ожидается сегодня. Журналисты со всего мира посетят Старобельск после удара ВСУ по местному колледжу. Как сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия обеспечит доступ прессы к очевидцам и спасателям. Жертвами атаки беспилотников, произошедшей в ночь на 22 мая, стали 18 человек, большинство из которых – подростки. 78-й Каннский кинофестиваль назвал лауреатов. Главный приз «Золотая пальмовая ветвь» достался румынскому фильму «Фьорд» Кристиана Мунджу. Гран-при фестиваля завоевал российский режиссер Андрей Звягинцев с картиной «Минотавр», которую зрители встретили 8-минутными аплодисментами. Фестиваль завершился в Каннах после 12 дней конкурсных показов. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10 градусов, завтра днем до плюс 29. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это элитно-сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте нашточкадом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Только в мае, ко Дню Победы, химчистка зимней куртки и пальто в Диане всего 1999 рублей. Спешите, друзья! Подробности на сайте diana74.ru.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно!

0: 112-081-27-95 и 8-982-356-96-53. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
1: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: о погоде на Радио 100. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12 градусов, завтра днем до плюс 29.
1: Радио 100. Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
3: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
4: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Language Time на радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о песне американской певицы Билли Айлиш «Чихиро». «Чихиро». To take my love away, when I come back around, will I know what to say? Ты забрал мою любовь, когда я вернусь, буду ли я знать, что сказать?
3: Said you won't forget my name. Not today, not tomorrow.
2: Said you won't forget my name, not today, not tomorrow. Ты говорил, что не забудешь мое имя ни сегодня, ни завтра. Песня вошла в альбом «Hit Me Hard and Soft» и сразу привлекла внимание слушателей своей атмосферой тревоги и эмоциональной отстраненности. Название «Чихиро» — это отсылка к героине Тихиро, знаменитого анимационного фильма «Унесенные призраками» режиссера Хаяо Миядзаки. В фильме она проходит через странный и пугающий мир, постепенно теряя привычную реальность. И у Билли Айлиш это имя становится символом человека, который пытается не потерять себя в сложных чувствах. Open up the door, can you open up the door? I know you said before you can't cope with anymore. Открой дверь, можешь открыть дверь? Я знаю, ты говорил, что больше не справляешься.
3: You told me it was war, said you'd show me what's in store. I hope it's not for sure, can you open up the door?
2: You told me it was war, said you'd show me what's in store. I hope it's not for sure, can you open up the door? Ты говорил, что это война, что покажешь мне, что нас ждет. Надеюсь, это не взаправду. Можешь уже открыть дверь? Эти строки звучат как попытка достучаться до человека, который эмоционально закрылся. В песне много повторов и почти гипнотических фраз. Они создают ощущение тревожного внутреннего диалога. So you sit at the counter when I looked away, so you turn around, but it wasn't your face. Я увидела твое место у стойки, когда отвернулась, я увидела, как ты обернулся, но это был не ты. Said I need to be alone now, I'm taking a break. Ты сказал, я хочу побыть в одиночестве, мне нужен перерыв. Музыкально «Чихиро» сочетает электронное звучание, минималистичный бит и почти шепотный вокал Билли. Постепенно песня становится все более напряженной, словно человек теряется между воспоминаниями и реальностью. Многие критики назвали «Чихиро» одной из самых кинематографичных песен Билли Айлиш. Это композиция о потере связи, эмоциональной пустоте и попытке вернуть человека, который уже стал чужим. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
0: Language Time на радио 100.
4: Музыка без лишних слов на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В лесах Чебаркуля и Миасса установят 150 указателей для заблудившихся туристов. На каждой табличке проекта «Стрелки» указан уникальный номер. Назвав его спасателем по телефону 112, человек мгновенно передает свои точные координаты. По данным поисковиков, это позволит находить пропавших за считанные минуты. Проект реализуется при поддержке регионального фонда гражданских инициатив. В поселке Железнодорожном Челябинской области подвели итоги работы патриотического клуба «Регион-74». На базе местного дома культуры кадеты от 7 до 15 лет целый год изучали историю, основы безопасности, занимались спортом и строевой подготовкой. На финальном концерте «Традиции сильных» ребята продемонстрировали хоровое пение и приемы боевых искусств. Как отметила руководитель проекта Анастасия Мельникова, главная задача клуба – это оградить детей от негатива в интернете и воспитать из них достойных и ответственных людей. В завершении праздника юным кадетам вручили очередные удостоверения и благодарности. В Челябинске серые инженерные шкафы превратятся в арт-объекты. До самой осени в рамках проекта «Город в красках» юные художники распишут 48 сооружений во всех районах города. Глава Челябинска Алексей Ложкин сообщил, что эскизы уже готовы, а сюжетная линия рисунков посвящена Челябинску как культурной столице России 2027 года. Первый такой объект уже можно увидеть на пешеходной зоне улицы Кирова. Напомню, что в прошлом году в городе таким образом украсили 35 инженерных шкафов. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10 градусов, завтра днем до плюс 29. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Только в мае, ко Дню Победы, химчистка зимней куртки и пальто в Диане всего 1999 рублей. Спешите, друзья! Подробности на сайте diana74.ru.
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
4: Петровна, тебе квитанции за газ уже приносили?
5: Я за бумажками не слежу. Перешла на электронные квитанции и в акции участвую.
6: Акция «Удачная весна» от «Новатэк Челябинск». По 31 мая 2026 года откажитесь от бумажных квитанций, не имейте долгов за газ и участвуйте в розыгрыше призов. Электронные квитанции – это не только удобно, но еще и выгодно.
7: Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте novatek74.ru.
8: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Многие счастливы тем, что есть, и говорят: «В тесноте, да не в обиде, чем богаты, тем рады». Но счастья много не бывает, а стремление к большему и есть жизнь, наполненная смыслом и радостью. Потребительские кредиты от «Челябинвестбанка». Живите лучше, а мы поможем. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: О погоде на Радио 100. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12 градусов, завтра днем до плюс 29.
1: Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
2: Привет, дружок! Я Единорожок, и у меня для тебя очень вкусная новость. 6 июня в парке Гагарина пройдет фестиваль мороженого. Тебя ждут сказочные герои, яркая шоу-программа, пенная дискотека, развлечения для всей семьи и много-много порций бесплатного мороженого. Готов к самому сладкому приключению этого лета. Собирай друзей и приезжай на фестиваль Единорожок. 6 июня в парке Гагарина. Начало в 10:00. 0+.
3: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты – мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй 1 000 000 рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Челябинск пешком.
1: Челябинск пешком.
0: На радио 100.
2: Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Здравствуйте, друзья. Это рубрика «Челябинск пешком». Ну что, весна близится к завершению, не за горами лето, а поэтому думаем об отпуске, о свободном времени и не забываем о том, что в эфир выходит рубрика интересная, в которой мы рассказываем вам про историю Челябинска и про то, как раньше отдыхали жители нашего славного города. Сегодня нам об этом расскажет экскурсовод Мария Сушкова. Мария, здравствуйте.
3: Ольга, добрый день.
1: Челябинск пешком.
0: Ну что, как отдыхали челябинцы в дореволюционное время, я так понимаю, да? Этот промежуток берем.
3: Да, все верно. Практически то же самое, что и мы сейчас. Было понятие отпуска. 3-4 недели. В основном это были, конечно, мужчины. Работали в семье мужчины. Мы говорим все-таки про чиновников, про купцов, про...
0: Состоятельных людей, да?
3: Да, более состоятельных людей, которые могли себе позволить такое времяпрепровождение. Как проводили отпуск? Первый вариант был, ну, как и сейчас, наверное, один из самых распространенных, это куда-то уехать. Можно было уехать к родственникам, если они живут где-то, ну, в другом регионе. В этот момент уже действует железная дорога.
1: Челябинск пешком.
0: Мария, давайте вернемся в Челябинск. Какие у нас здесь ключевые места для отдыха были самые популярные, самые любимые жителями?
3: Было понятие дачи. У жителей города были свои огороды здесь в городе. Если надо, они что-то тут выращивали. Но дача подразумевала именно отдых. Дачи размещались в каких-то так называемых курортных зонах. Самая ближайшая курортная зона – это было озеро Смолино. В то время вода была солоноватая, считалась целебной, поэтому проводили время на озере для того, чтобы поправить здоровье. Снимали дом или квартиру, то есть это может быть несколько комнат в доме. Дачу снимали где-то с середины мая и до середины августа, начала сентября, в период детских школьных каникул. Было понятие доходных домов. То есть это мог быть какой-то житель, который сдавал несколько там своих комнат или отдельно стоящий дом на своем участке. Брали с собой домашний скот, если он был, то есть, допустим, взять с собой корову на дачу, это прям нормально. Вот этой вот всей толпой они переезжали, там обустраивались.
1: Челябинск пешком.
0: А про развлечения, если говорить, какие-нибудь игры на свежем воздухе были популярны? Или вот, допустим, велосипеды были уже в то время? Что-то вот про это давайте расскажите.
3: Да, это было... новое такое увлечение у челябинцев. Это было достаточно дорогостоящее приобретение, то есть это, ну, примерно 2 месяца заработная плата чиновника. Для рабочего это несколько месяцев работать нужно было, чтобы купить велосипед. Соответственно, конечно, они не могли себе этого позволить. Чтобы ими пользоваться, нужно было сдавать, ну, своеобразный экзамен на право пользования. После этого выдавалось что-то вроде водительских прав на конкретного человека, а на велосипед выдавался номерной знак, который необходимо было крепить сзади под седлом. Помимо того, что нужно было сдать экзамен на вождение, необходимо было заплатить налог. Ну, скажем так, транспортный налог на велосипед, он составлял 1 рубль. Права действовали год с 1 мая по 30 апреля следующего года.
1: Челябинск пешком.
3: Вообще становится популярным спорт. Изначально спорт, массовый спорт, он рассматривался для мужчин как подготовка к армии. Но постепенно про здоровый образ жизни стало. И государство в том числе, ну, вкладывалось в здоровье нации, скажем так. В начале 1900-х годов гимнастика стала внедряться в школах как отдельный предмет. Гимнастикой стали заниматься и мальчики, и девочки. В конце 19 века появляется первый городской парк, парк общественного собрания. Он располагался там, где сейчас находится городок чекистов, рядом с Алым полем. Потом он переехал непосредственно то, что мы сейчас называем городской сад имени Пушкина. Это было место для массовой публики, то есть это было место для всех горожан. Был один из первых кинотеатров в городе, например.
0: Ну, под открытым небом?
3: Нет, это было здание, туда нужно нужно было покупать билеты, но находился на территории парка. Была организована летняя эстрада, проходили концерты, выступления, в том числе, например, Челябинского симфонического оркестра. Был летний клуб, там проводили танцевальные вечера, проводили детские праздники, проводили маскарады, в том числе благотворительные. Там был организован фонтан с фигурами мальчика и девочки под зонтом. Реплика этого фонтана стоит и сейчас в горсаду имени Пушкина. Дети под зонтом. Бронзовый памятник на одной из центральных аллей.
1: Челябинск пешком.
0: Ну что же, Мария, спасибо за интересный рассказ. Время идет, но практически ничего не меняется. Так что, друзья, отдыхаем в тех же местах, любуемся теми же фонтанами и памятниками. Можно прогуляться в парк Пушкина и посмотреть на этих детей под зонтом. Вам спасибо. Встретимся через неделю и продолжим рассказ о нашем любимом городе. Это была рубрика «Челябинск пешком».
1: «Челябинск пешком».

0: Радио 100. 100 FM. 100 FM. 100 FM. Реклама на Радио 100.
1: Только в мае, ко Дню Победы, химчистка зимней куртки и пальто в Диане всего 1999 рублей. Спешите, друзья! Подробности на сайте diana74.ru.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
4: Задача служащих муниципалитетов – развивать вверенные им территории. Для этого нужны талантливые, активные, инициативные сотрудники. Если ты готов решать проблемы своей территории, войди в команду муниципальных служащих. Зайди на сайт госслужба.gov74.ru в раздел «Подбор кадров». Выбери интересующую тебя вакансию и стань кандидатом на замещение вакантной должности в муниципалитете. Мысли масштабно. Тебя ждут большие проекты. Запрещено для детей.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Радіо 100. Радіо 100. 100 FM. Весеннее настроение на Радіо 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Только удобно, но еще и выгодно. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте novatek74.ru.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Многие счастливы тем, что есть, и говорят: «В тесноте да не в обиде, чем богаты, тем и рады». Но счастья много не бывает, а стремление к большему и есть жизнь, наполненная смыслом и радостью. Потребительские кредиты от «Челябинвестбанка». Живите лучше, а мы поможем. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Привет, дружок! Я Единорожок, и у меня для тебя очень вкусная новость. 6 июня в парке Гагарина пройдет фестиваль мороженого. Тебя ждут сказочные герои, яркая шоу-программа, пенная дискотека, развлечения для всей семьи и много-много порций бесплатного мороженого. Готов к самому сладкому приключению этого лета? Собирай друзей и приезжай на фестиваль Единорожок. 6 июня в парке Гагарина. Начало в 10:00. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Только в мае, ко Дню Победы, химчистка зимней куртки и пальто в Диане всего 1999 рублей. Спешите, друзья! Подробности на сайте diana74.ru.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Радіо 100. Радіо 100. 100 FM. Кавервіль. Кавервіль. На Радіо 100.

Радио 100. Радио 100. 100 FM. 100 FM. Весеннее настроение на Радио 100.

0: Радіо 100. 100 FM. Реклама на Радіо 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно, завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Радіо 100. Мировой бестселлер на Радіо 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Многие счастливы тем, что есть, и говорят: «В тесноте да не в обиде, чем богаты, тем и рады». Но счастья много не бывает, а стремление к большему и есть жизнь, наполненная смыслом и радостью. Потребительские кредиты от Челябинвестбанка. Живите лучше, а мы поможем.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Задача служащих муниципалитетов – развивать веренные им территории. Для этого нужны талантливые, активные, инициативные сотрудники. Если ты готов решать проблемы своей территории, войди в команду муниципальных служащих. Зайди на сайт госслужба.gov74.ru в раздел «Подбор кадров». Выбери интересующую тебя вакансию и стань кандидатом на замещение вакантной должности в муниципалитете. Мысли масштабно. Тебя ждут большие проекты. Запрещено для детей.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
4: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

музыка без лишних слов. На радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 740372. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Старый бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Многие счастливы тем, что есть, и говорят: «В тесноте да не в обиде, чем богаты, тем рады». Но счастья много не бывает, а стремление к большему и есть жизнь, наполненная смыслом и радостью. Потребительские кредиты от «Челябинвестбанка». Живите лучше, а мы поможем. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Многие счастливы тем, что есть, и говорят: «В тесноте, да не в обиде, чем богаты, тем и рады». Но счастья много не бывает, а стремление к большему и есть жизнь на

0: наполненное смыслом и радостью. Потребительские кредиты от Челябинвестбанка. Живите лучше, а мы поможем. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Мировой бестселлер.

Радіо 100. Радіо 100. 100 FM. 100 FM.

Nietzsche. Passifleur. Chaudement et calmement.

0: твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.